0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Желаю тебе на слова.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Шура! День за окном!

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: живое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в твиттере, на двойном бифитере. Неправильный

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и «Лолиты». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Суббота начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: слушайте наши песни на радио «Родных дорог».
1: Он и она, в душе полгода тишина, его голос по радио.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зарина.

0: Хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы «Хай-Фай» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде – длиннейшая в стране. Лестницу построили немецкие военнопленные. И состоит она из 560 ступеней.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Объекты топливно-энергетического комплекса атакованы дронами ВСУ в Ульяновской области. Как сообщил губернатор Алексей Русских, вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. В результате начался пожар. На месте работают специалисты экстренных служб. «Прошу сохранять спокойствие. Буду держать в курсе тушения пожара и ситуации на объекте», написал губернатор в своем канале в Максе. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Атаки беспилотных летательных аппаратов за неделю затронули 5 складских объектов Wildberries. Как пишет «Коммерсант», их общая площадь превышает 800 тысяч квадратных метров. Это 14% всех логистических мощностей компании. Временно приостановит работу 8%. Стоимость поврежденной от пожаров недвижимости Wildberries оценивается в 60 миллиардов рублей. Строительство такого же объема новых складов может обойтись в 35 миллиардов. В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики, отправки в части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Филиппин Терезой Лазаро. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Встреча проходит на полях мероприятий «АСЕАН» в Маниле. Ожидается, что позже сегодня российский министр проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Между тем, американские военные завершили 12-ю волну ударов по иранским целям. Как сообщило Центральное командование США, американские силы нанесли удары по военным объектам Ирана, включая объекты военно-морской инфраструктуры, хранилище ракеты и беспилотников, береговые пункты наблюдения и средства противовоздушной обороны. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование Вооруженных сил Америки утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Семьи в России получили право на новую государственную выплату. Ее стали выплачивать с 1 июня. Для получения выплаты необходимо либо через госуслуги, либо через соцфонд представить нужную информацию и соответствовать определенным критериям. Получатель должен иметь двоих или более детей, отвечать рамкам дохода и имущества, не иметь задолженностей по алиментам. Рассмотрение заявки на выплату займет не более 2 недель. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Верховный суд позволил россиянам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Поводом для этого стало разбирательство водителей Свердловской области. Мужчина в поисках истины дошел аж до Верховного суда. И там постановили, водитель имеет право не возить с собой этот документ. Врачи назвали ягоду, которая замедляет старение. Так что, уважаемые слушатели, налегаем всем на голубику. В ней содержатся антоцианы. Это антиоксиданты, которые защищают наши клетки от свободно-радикального окисления, замедляют процесс старения и в целом снижают воспалительный фон. А еще антоцианы помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, так как укрепляют сосуды. Защитник клуба «Бруклин Нетс» Егор Демин установил уникальное достижение для российского баскетбола. Он попал во вторую символическую пятерку летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Впервые в истории нашего спорта. В трех матчах турнира наш баскетболист в среднем набирал 21 очко, делал 4,5 передачи и совершал чуть более 2 перехватов. В Роскачестве рассказали, где отдохнут россияне. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». В городе Сосновый Бор находится Ленинградская атомная станция.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,1 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в столице Филиппин. Анонсируя предстоящие переговоры накануне, Лавров заявил, что он планирует поинтересоваться у американского коллеги о взглядах Белого дома относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь, Рубио подтвердил, что он также намерен обсудить с главой российского МИД украинскую тематику. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает агентство ТАСС, это пятая встреча Лаврова и Рубио с января 2025 года, когда была сформирована вторая администрация президента США Дональда Трампа. Помимо этого, Лавров и Рубио 11 раз беседовали по телефону. Силы ПВО всю ночь вели отражение атаки на гражданские объекты в Воронежской области. Об этом сообщил в своем канале в Максе глава региона Александр Гусев. Он уточнил, что есть пострадавшие и серьезные последствия. Губернатор пообещал сообщить подробности после окончания работы оперативных служб. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что ночью дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе. В результате начался пожар. Южная часть Ормузского пролива заминирована, но в настоящее время корабли пройти там не смогут. Об этом сообщает иранское информационное агентство ИРНА со ссылкой на военных. Власти Ирана обратились к судоходным компаниям и призвали их не поддаваться на обман Америки и не пользоваться этим маршрутом. США ответили, что морской коридор остается открытым для судоходства, и Иран не контролирует Ормузский пролив. Такер Карлсон заявил, что граждан США арестовывают по возвращению с поездок в Россию. Об этом известный американский журналист заявил подкасту с продюсером канала RT Ольгой Батаман. Карлсон также отметил, что американцев очень настойчиво отговаривают от поездок в Россию. Он утверждает, что планировал снова посетить Россию зимой, но столкнулся с некими сложностями, не раскрыв подробности. При этом Карлсон отметил, что визу Москва ему выдала. Еврокомиссия планирует ввести общеевропейский запрет на соцсети для детей. Как сообщает агентство Bloomberg, соблюдение законов может быть затруднительным из-за их разрозненности. Это может ослабить статус единого рынка Евросоюза, пока он пытается обуздать крупные технологические компании США и борется с противодействием своим цифровым правилам, пишет агентство. Желание ввести общеевропейский закон было вызвано принятием соответствующего запрета для детей младше 15 лет во Франции. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзен. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.
1: По узкой горной дороге, что вьется, как серпантин.

0: Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставь.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Биометрические данные предложили использовать для проверки подозрительных денежных переводов. В Минцифре выступили с такой инициативой в рамках проекта «Доктрина по борьбе с киберпреступлениями». Документ направлен на защиту граждан и бизнеса и упорядочение работы госорганов в этой сфере. Напомню, биометрию уже добавили на госуслуги для сделок с недвижимостью. В Роскачестве раскрыли, где отдохнут россияне в этом году. По словам экспертов, туристическая активность выросла по сравнению с предыдущим годом. Положительную динамику обеспечили именно внутренние поездки. Почти четверть респондентов ездили по городам в пределах своего региона. Среди направлений же лидирует Москва. Следом Сочи и курорты Краснодарского края замыкает тройку города Поволжья. Обновленный внедорожник Lada Niva Legend поступит в продажу в августе. Об этом сообщили в пресс-службе компании АвтоВАЗ. Внедорожник получил новый 8-клапанный двигатель с отдачей 90 лошадиных сил. Мотор отличается как повышенной тяговитостью, так и экономичностью. В смешанном режиме средний расход снизился до 9 литров на 100 километров. Сколько всего в России семей? Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Ставрополь расположен в живописном месте, окруженном горами Кавказа, красивыми реками и озерами.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Маниле. Переговоры продлились 35 минут. В ходе беседы стороны планировали уделить особое внимание вопросам урегулирования конфликта на Украине. Как отметил накануне Лавров, Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от предложений, выдвинутых в прошлом году на Аляске. Как рассказал источник в дипломатических кругах, инициатором нынешней встречи стала американская сторона. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, сегодняшние переговоры стали четвертой личной встречей двух дипломатов. Один человек погиб при ночной атаке украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его данным, еще четверо мирных жителей получили ранения, из них двое – это дети. О последствиях ночной атаки ВСУ сообщил и оперштаб Белгородской области. Мирный житель погиб, и еще один получил ранение в Шебекинском округе, говорится в сообщении. В России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона. Граждан будут прививать бесплатно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Накануне она напомнила о том, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране начнется уже в начале сентября. В первую очередь от гриппа будут прививать детей, пенсионеров, граждан с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также людей, которые в силу своей профессии имеют большое количество контактов с другими людьми. В российских школах могут появиться курсы по этике, культуре речи и правилам общения. Об этой инициативе рассказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. В интервью РИА Новости он отметил, что данные курсы следует ввести, поскольку эти навыки важны для формирования личности ребенка. Собеседник агентства подчеркнул, что вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания. При этом он напомнил о том, что в школах уже вводятся оценки за поведение. Возраст самой старой особи гренландского кита на планете составляет 211 лет. Старший научный сотрудник зоологического института РАН Андрей Бубличенко рассказал, что поскольку в 19-20 веках киты были объектами промысла, то наиболее крупные и старые особи были выбиты. Их популяция сейчас состоит из относительно молодых животных. Ученый также подчеркнул, что китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале, а семьи касаток говорят на разных диалектах. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: студии «Радио родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России зарегистрировано около 24 миллионов семей, причем в 16 миллионах из них растут дети. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она отметила, что более 3 миллионов семей воспитывают троих и более детей. А за последние 5 лет количество многодетных семей в стране увеличилось в 1,5 раза. Актер Сергей Безруков оплатил обучение всех студентов своего курса в ВГИКе. Об этом рассказал актер Анатолий Кот. Его дочь Алиса оказалась в числе студентов, которых обучал Безруков. И на первом занятии актер заявил, что сам учился бесплатно, и все его ученики тоже будут учиться бесплатно, причем все 4 года. На футбольном чемпионате мира 2030, возможно, будет не 48, а 64 сборных. Об этом заявил президент Южноамериканской футбольной ассоциации Алехандро Домингес. По его мнению, расширение до 48 команд продемонстрировало, что большее число участников создает больше возможностей, стимулирует развитие спорта и превращает чемпионат мира в поистине глобальный праздник. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: миллионов лет назад территория современного Ульяновска была затоплена теплым тропическим морем.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от «Ёлки» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Переговоры главы МИД России и госсекретаря США продлились более получаса. Они прошли в рамках форума стран АСЕАН в столице Филиппин, Маниле. Как сообщили в российском МИД, Сергей Лавров довел до Марко Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения в рамках СВО и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружением. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили нормализацию условий работы дипломатических миссий России и США, а также обстановку в Персидском заливе. Средства ПВО сбили за ночь 223 беспилотника над регионами страны. Как сообщили в Минобороны России, дежурные силы противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали украинские беспилотники самолетного типа над территориями 15 областей, а также над московским регионом, Татарстаном, Крымом и над акваторией Азовского моря. Часть населенных пунктов Крыма обесточена из-за беспилотных атак ВСУ на энергообъекты. Как сообщили в компании «Крымэнерго», сложная обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе, востоке и юге республики. При этом ограничение электроснабжения действует на всей территории Крыма. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации снабжения. Годовая инфляция в российских регионах ускорилась. Это произошло на фоне резкого подорожания топлива. В ТВЕ рост цен в июне достиг 12%, что является максимальным показателем из всех субъектов. Выше среднероссийского уровня инфляция в июне была в 49 регионах. Такие данные Росстата приводит «Известия». По словам экспертов, рост цен на сырье напрямую отражается на инфляции, поскольку увеличивает транспортные и производственные издержки бизнеса. Власти обсуждают инициативу создания универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там пояснили, что у госуслуг есть важное преимущество. Каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами. В аппарате уточнили, что финальные решения по стратегии развития сервиса еще не приняты. Ранее появились сообщения о том, что на госуслугах возможен запуск собственной социальной сети. Численность комаров резко возрастет во второй половине июля и в начале августа. Об этом предупредил биолог, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. В беседе с РИА Новости он отметил, что рост популяции будет особенно заметен в больших мегаполисах, где есть пруды. Специалист пояснил, что в первой половине лета личинок мало, но к концу июля их число резко растет. Именно в этот период комары наиболее агрессивны. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Не говори мне».

0: вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эту песню полюбили даже те, кто ни разу не является поклонником рока. Уверен, композиция «Я свободен» Валерия Кипелова знакома практически всем нашим слушателям. А хитом она стала уже после его ухода из группы «Ария». Но если говорить про дебют, то впервые композиция вышла в 1997 году. Эту рок-балладу Кипелов записал вместе с коллегой Сергеем Мавриным на слова поэтессы Маргариты Пушкиной. В том же году вышел альбом «Смутное время». В нем была и наша песня. Позже поэтесса вспоминала, что текст задумывался совсем другой. Он должен был рассказывать о солдате, который погиб на войне. Но в процессе работа и лирика обрела более философское и личное звучание.

0: Кипелов считал эту песню одной из лучших в своем репертуаре. Поэтому, когда ушел из Арии, то сразу же взял ее в свой новый коллектив. А группу артист назвал просто и понятно – Кипелов. Кстати, несколько лет назад журнал «Русский репортер» включил строчку «Я свободен, словно птица в небесах» в список 100 самых популярных стихотворных строк страны. И это, на секундочку, наряду с классикой Пушкина, Есенина и Высоцкого. Самое время пропеть эти легендарные строчки.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Город Петрозаводск называют портом пяти морей.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Загадочное слово из детства или юности – сельпо. А вы знаете, как оно расшифровывается? Даже если вы не выросли в сельской местности, то наверняка летние каникулы иногда проводили у бабушки в деревне. И точно знаете, что магазин там чаще всего называли сельпо. Но почему же? Уверен, вы в курсе. Такой магазин стоял обычно в самом людном месте – у дороги,

0: возле правления или клуба. Небольшое такое здание с крыльцом, с облупленной вывеской, а внутри запах хлеба, мыла, порошка и каких-нибудь конфет или печеней. А называлось сельпо, потому что это было сокращенным от словосочетания «сельское потребительское общество». По ученому, сельпо вроде как не сам магазин, а организация, которая снабжала деревню всякими нужными товарами и, конечно, продуктами. Но кто там в деревне разбирал все эти бумаги? Для людей сельпо и было магазином. Туда ходили не только за покупками, там узнавали последние новости и общались с соседями. В сельпо брали хлеб, соль, спички, а если повезет, колбасу или торт к празднику. Кстати, довольно распространенной практикой была покупка в долг, до зарплаты или пенсии. Вот такая вот рассрочка по-деревенски.
1: Очень полезная передача.
2: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В результате ночных атак ВСУ город Энергодар Запорожской области обесточен. Водоснабжение также не работает. Об этом сообщил глава администрации Максим Пухов. По его данным, аварии произошли за пределами города. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и работают над нормализацией ситуации. Пухов также уточнил, что противник вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре Энергодара. В частности, поврежден магазин. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам логистики ВСУ. Как сообщило Минобороны, минувшей ночью групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками были нанесены по объектам инфраструктуры в порту Одессы, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Три жителя ЛНР задержаны по подозрению в госизмене. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ России, трое жителей Луганской Народной Республики независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб собирали и передавали сведения военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Госсекретарь США заявил, что провел хороший и откровенный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Общаясь с журналистами после переговоров, Марко Рубио заявил, что США готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта. Лавров и Рубио провели встречу в столице Филиппин, Маниле, этим утром. Сообщалось, что глава российского МИД подтвердил готовность нашей страны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Уровень бедности в России составляет 6,7%. Такие данные на итоговом 8-м созыве заседания Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, внедрение единого пособия со значительной суммой финансирования позволило существенно снизить уровень бедности в стране. Жителя Алматы оштрафовали за неприличный пост в блоге. Как сообщает департамент полиции первой столицы Казахстана, мужчина рассказал о том, что супруга посоветовала ему повторно жениться, что он и сделал, причем два раза. При этом он заявил, что считает всех своих трех жен украшением своей семьи, а дома царят мир, любовь и спокойствие. Полиция вынудила многоженца удалить эти публикации как рекламу образа жизни, который противоречит законодательству страны и общепринятым морально-нравственным ценностям общества. Блогер-многоженец оштрафован почти на $200. О реакции жен на эту историю не сообщается. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. В одной из прошлых передач я рассказывал про кефирную окрошку. А теперь самое время отдать дань уважения этому блюду на квасе. Очень надеюсь, что сейчас вы сыты. Первое известное печатное упоминание окрошки встречается в книге Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стрепуха». В рецепте 18 века предлагается, цитата, «искрошить разных мяс с луком, огурцами и сметаной и, посоля, налить огуречным рассолом или квасом». Думаю, слюнки потекли не только у меня. Ну и тут стоит отметить, что окрошка, конечно же, была и раньше. Например, еще датский посланник при дворе Петра I вспоминал обед. Он описывал его довольно неаппетитно и отмечал, что в числе кушаний был суп, который сварен из пивного уксуса и мелко накрошенного лука и перца. Пивной уксус, в понимании европейского путешественника, это, скорее всего, именно квас. Напиток, который европейцы не знали и пытались привести на свой язык в привычных терминах. Как бы там ни было, популярна окрошка и в 21 веке. И именно квас является основным вариантом заправки. Ну а если хочется чего-то необычного, уважаемые слушатели, то отправляйтесь во Владимирскую или Саратовскую области. Тут популярна окрошка с килькой в томате.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В подмосковном городе Ступино изготавливались детали для дронного коллайдера.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8

0: весна.
1: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
2: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
3: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
4: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Имба – один из самых популярных неологизмов прошлого года. Но что же это? Имба – не самое известное слово, которое пришло к нам из языка геймеров. Да-да, это те, кто играет в компьютеры или в приставки. Однако его слегка переосмыслили. Теперь оно выражает резко положительный оттенок. Слово «имба» – русский усеченный вариант английского «imbalanced», то есть «несбалансированный». В современном широкому потреблении оно означает исключительное превосходство, невероятную крутизну, высокую эффективность или беспрецедентное качество. Фразы с этим словом почти всегда выражают положительную оценку и просто восторг. При выходе за пределы геймерского сообщества в более широкий молодежный сленг слово «имба» претерпело значительный сдвиг и стало синонимом непревзойденной эффективности. Постепенно расширилась и сфера употребления слова. Оно стало проникать в речь людей, которые работали в IT-секторе, медиа, маркетинге и рекламе. Используйте его и вы. Например, рассказывайте всем, что слушаете радио «Родных дорог». Ведь музыка там и передачи просто имба.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Считается, что название города Муром происходит от финно-угорского племени Мурома.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска поразили за сутки цеха производства и места хранения украинских беспилотников. Помимо этого, удары нанесены по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Также целями стали пункты временной дислокации украинских подразделений в 146 районах. Как сообщили в Минобороны России, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Маниле двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уведомил американского коллегу о недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Он снова подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Разговор также коснулся совместных проектов двух держав. Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА и высказались за нормализацию работы дипмиссий в США и России. Движение автомобилей по трассе Ялта-Севастополь полностью перекрыто из-за сошедшего селя. По данным администрации Ялты, на 25-м километре дороги необходимо убрать порядка 400 кубометров грунта. Последствия инцидента устраняют рабочие Крым-Автодора, 9 единиц техники, а также сотрудники госавтоинспекции и МЧС. Причиной исхода грунта и камня стали обильные осадки. Центральная избирательная комиссия России завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы от парламентских партий. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Сегодня члены комиссии зарегистрировали списки кандидатов от партии «Справедливая Россия». Ранее Центр избирком зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва от КПРФ, «Единой России», «Новых людей» и ЛДПР. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября этого года. В России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Граждан будут прививать бесплатно. Накануне она напомнила о том, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране начнется уже в начале сентября. Певец Шаман принял решение окончательно избавиться от яркой детали своего сценического образа – кожаных штанов. Ярослав Дронов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что пришло время перемен, требующие радикального подхода. В подтверждение своих слов в ролике заслуженный артист России бросил свои легендарные кожаные штаны в русскую печь и сжег их. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем –

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Movie.

0: Эра песни на радио «Родных дорог».
1: Самоцветы, танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эту песню полюбили даже те, кто ни разу не является поклонником рока. Уверен, композиция «Я свободен» Валерия Кипелова знакома практически всем нашим слушателям. А хитом она стала уже после его ухода из группы «Ария». Но если говорить про дебют, то впервые композиция вышла в 1997 году. Эту рок-балладу Кипелов записал вместе с коллегой Сергеем Мавриным на слова поэтессы Маргариты Пушкиной. В том же году вышел альбом «Смутное время». В нем была и наша песня. Позже поэтесса вспоминала, что текст задумывался совсем другой. Он должен был рассказывать о солдате, который погиб на войне. Но в процессе работа и лирика обрела более философское и личное звучание.

0: Кипелов считал эту песню одной из лучших в своем репертуаре, поэтому, когда ушел из Арии, то сразу же взял ее в свой новый коллектив, а группу артист назвал просто и понятно – Кипелов. Кстати, несколько лет назад журнал «Русский репортер» включил строчку «Я свободен, словно птица в небесах» в список 100 самых популярных стихотворных строк страны. И это, на секундочку, наряду с классикой Пушкина, Есенина и Высоцкого. Самое время пропеть эти легендарные строчки.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Ирины Аллегровой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Слушая наше дыхание,
0: радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ситуация на рынке топлива и горюче-смазочных материалов в России улучшается на глазах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Положительные изменения, как пояснил спикер, сейчас можно заметить в разных регионах, где уже начались поставки топлива предприятиям агропромышленной сферы. Лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы отпуска бензина и дистоплива. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости принятия дополнительных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Маниле двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уведомил американского коллегу о недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Он снова подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому регулированию украинского конфликта. Разговор также коснулся совместных проектов двух держав. Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА и высказались за нормализацию работы дипмиссии в США России. Евросоюз вводит санкции против 50 оборонных предприятий в России и Беларуси, нескольких нефтеперерабатывающих заводов и судов теневого флота, а также более сотни банков и криптооператоров в рамках 21-го пакета. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, это крупнейший пакет ограничений за 4 года, всего 218 включений. Его сегодня согласовал Комитет постоянных представителей стран ЕС. Теперь его должен утвердить Совет Евросоюза. По данным Рейтер, под ограничения в частности попали Московская фондовая биржа и 94 российских финансовых организаций. В ходе переговоров страны ЕС согласовали компромисс по российскому сжиженному природному газу. Учебно-боевой самолет потерпел аварию в Московской области при выполнении взлета, сообщило Министерство обороны. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле не зафиксировано. Полет выполнялся без боекомплекта. В Минобороны не уточнили, о каком конкретно самолете идет речь. По данным телеграм-канала 112, это истребитель пятого поколения Су-57. Международная федерация футбола не выявила договорных матчей на завершившемся чемпионате мира. К такому выводу пришла группа по мониторингу честности спортивных состязаний. Она проанализировала все 104 матча турнира и возможные случаи манипулирования, связанные со ставками. При этом группа Копенгагена, которая работает под эгидой Совета Европы, выявила 7 эпизодов возможных договорных матчей в рамках чемпионата мира. Среди таковых оказалось удаление игрока сборной ЮАР в конце матча открытия с мексиканцами и ставка на ничейный результат в игре сборных Испании и Кабо-Верде, которая завершилась со счетом 0-0. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Загадочное слово из детства или юности – сельпо. А вы знаете, как оно расшифровывается?

0: чаще всего назывались сельпо. Но почему же? Уверен, вы в курсе. Такой магазин стоял обычно в самом людном месте. У дороги, возле правления или клуба. Небольшое такое здание с крыльцом, с облупленной вывеской, а внутри запах хлеба, мыла, порошка и каких-нибудь конфет или печеней. А называлось сельпо, потому что это было сокращенным от словосочетания «сельское потребительское общество». По ученому, сельпо вроде как не сам магазин, а организация, которая снабжала деревню всякими нужными товарами и, конечно, продуктами. Но кто там в деревне разбирал все эти бумаги? Для людей сельпо и было магазином. Туда ходили не только за покупками. Там узнавали последние новости и общались с соседями. В сельпо брали хлеб, соль, спички, а если повезет, колбасу или торт к празднику. Кстати, довольно распространенной практикой была покупка в долг, до зарплаты или пенсии. Вот такая вот рассрочка по-деревенски.
1: Очень полезная передача.
2: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: выездных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: сельская хозяйка, ключница и стрепуха. В рецепте 18 века предлагается, цитата, «искрошить разных мяс с луком, огурцами и сметаной, и посоля налить огуречным рассолом или квасом». Думаю, слюнки потекли не только у меня. Ну и тут стоит отметить, что окрошка, конечно же, была и раньше. Например, еще датский посланник при дворе Петра I вспоминал обед. Он описывал его довольно неаппетитно и отмечал, что в числе кушаний был суп, который сварен из пивного уксуса и мелко накрошенного лука и перца. Пивной уксус, в понимании европейского путешественника, это, скорее всего, именно квас. Напиток, который европейцы не знали и пытались привести на свой язык в привычных терминах. Как бы там ни было, популярна окрошка и в 21 веке. И именно квас является основным вариантом заправки. Ну а если хочется чего-то необычного, уважаемые слушатели, то отправляйтесь во Владимирскую или Саратовскую области. Тут популярна окрошка с килькой в томате.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Семенов – центр производства самых русских сувениров. Матрешек.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей представляет авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил народный артист России Дмитрий Харатьян.
1: Авторские новости.
2: Главным музыкальным событием выходных станет двойной концерт группы «Руки вверх» в Лужниках. В Москве также выступит испанская СК-группа «The Locust», которая порадует фанатов и в Челябинске. В столице Южного Урала уведет кино и Алису. Чайф отправится в Волгоград, Ленинград в Псков, а князь в Анапу Геленджик. В Санкт-Петербурге выступят Светлана Сурганова и Вадим Самойлов. Дмитрий Харатьян рассказал на сцене о своем музыкальном проекте, который сегодня даст концерт на ВДНХ.
3: Всю жизнь я шел к тому, чтобы у меня появился свой коллектив музыкальный. Я пришел на киностудию 15 лет с гитарой, и меня утвердил Владимир Меньшов на роль Игоря Грушко, парня с гитарой в фильме «Розыгрыш». Это мой дебют в кино. С чего все и началось. И вот не прошло и 50 лет, как я выступаю со своим коллективом, который называется «Коктейль Проджект». Я, можно сказать, хедлайнер, практически рок-звезда. В основном костяк — это песни в кино, которые я сам исполнял, начиная с «Розыгрыша», «Зеленый фургон», «На Дерибасской хорошая погода» и «Гардемарины». Плюс к этому еще то, что накопилось материал за всю свою жизнь, конечно. Это и авторские песни, и «Розенбаум», и «Высоцкий», и очень много «Окуджавы».
2: Харатьян отметил, что в шутку назвал себя рок-звездой и указал на настоящих рокеров.
3: Это условное название, это собирательная рок-звезда, да? Рок-звезды там — это Гарик Сукачев или Костя Кинчев, Слава Бутусов.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных спектаклей выходных, по версии билетных операторов, «Папа» Сергеем Маковецким на сцене Ленкома и «Женитьба» в Театре Моссовета. Дмитрий Харатьян рассказал, что сыграет генерал-губернатора Милорадовича в спектакле Малого театра под названием «14 декабря» по пьесе Владимира Мединского. Артист также не согласился с критиками «Гамлета» с Юрой Борисовым.
3: Как сказал Константин Гаврилович Треплев в пьесе «Чайка» Чехова, нужны новые формы. Я так понимаю, что этот «Гамлет» нетрадиционный, поставлен как раз в поисках новых форм. Искусство, оно такое очень неоднозначное. Игра актеров и постановки тоже. Они могут быть вызывающими, провокационными, могут быть разными, неприятными и могут будоражить. И вообще, главное, это в искусстве, особенно в театральном, это катарсис. В принципе, цель и задача искусства — вообще дарить надежду людям на будущее, на свет, вообще свет. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не значит быть притчей на устах у всех толпостернак. И надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Я вот за такое искусство.
1: Авторские новости.
2: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер — семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» и экранизация известной манги, японский комедийный боевик «Дни Сакамото». Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Имба – один из самых популярных неологизмов прошлого года. Но что же это? Имба – не самое известное слово, которое пришло к нам из языка геймеров. Да-да, это те, кто играет в компьютеры или в приставки. Однако его слегка переосмыслили. Теперь оно выражает резко положительный оттенок. Слово «имба» – русский усеченный вариант английского «imbalanced», то есть несбалансированный. В современном широком употреблении оно означает исключительное превосходство, невероятную крутизну, высокую эффективность или беспрецедентное качество. Фразы с этим словом почти всегда выражают положительную оценку и просто восторг. При выходе за пределы геймерского сообщества в более широкий молодежный сленг слово «имба» претерпело значительный сдвиг и стало синонимом непревзойденной эффективности. Постепенно расширилась и сфера употребления слова. Оно стало проникать в речь людей, которые работали в IT-секторе, медиа, маркетинге и рекламе. Используйте его и вы. Например, рассказывайте всем, что слушаете радио «Родных дорог». Ведь музыка там и передачи просто имба.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Город Мичуринск получил свое название в честь ученого-селекционера Ивана Мичурина.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Рідних дорог.
1: В Москві 7 часов вечора.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские власти обсуждают продление запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, срок которого заканчивается 31 июля еще на один месяц, а на экспорт бензина сразу на полгода, сообщает Интерфакс. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. По данным агентства, такое решение уже фактически принято, но окончательно его утвердят у вице-премьера Александра Новака. При этом запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей, как ожидается, будет продлен также на полгода. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня заявил об улучшении ситуации на рынке топлива и горюче-смазочных материалов в России. Лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы отпуска бензина и дизтоплива. Цена на нефть марки Brent превысила $100 за баррель. Стоимость сентябрьского фьючерса на торгах выросла на 6,5%. Нефть дорожает пятый день подряд, поскольку конфликт между США и Ираном усилил опасения насчет перебоев в поставках с Ближнего Востока. Напряженность резко возросла после того, как йеменские хуситы объявили о блокаде саудовских судов, которые пытаются пройти через Баб-эль-Мандебский пролив на южном входе в Красное море. Сегодня они заявили, что нанесли удар по двум танкерам в рамках морской блокады Саудовской Аравии. Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты в ответ на такие вылазки будут наносить удары по Ирану. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Маниле двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уведомил американского коллегу о недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Он снова подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому регулированию украинского конфликта. Разговор также коснулся совместных проектов двух держав. Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА и высказались за нормализацию работы дипмиссии в США и России. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил регионам принять меры по увеличению ввода жилья в этом году, в том числе за счет индивидуального жилищного строительства. Распоряжение появилось по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию. Вице-премьер призвал уделять внимание срокам ввода, вовлечению участков в оборот, их эффективному использованию, обеспечению инфраструктурой. По данным Росстата, за первые 6 месяцев в России ввели жилья на 18% меньше год к году. В основную программу 83-го Венецианского кинофестиваля вошли 20 картин. Среди них новая работа британо-ирландского режиссера Мартина Макдонаха. Об этом сообщил художественный руководитель киносмотра Альберто Барбера. Макдонах представит драматический триллер «Дикая лошадь». Также в основной программе, в частности, готический психологический детектив «Компания» Кейси Аффлека. Скандальная картина «Чертов ублюдок» немецкого режиссера Вернера Херцога. Старейший киносмотр пройдет в Венеции в начале сентября. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Марина Хлебникова, «Полоска взлетная».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: записывайте на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: городе Великие Луки расположена одна из старейших бастионных крепостей России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Вадима Усланова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Спасатели проливают конструкцию и разбирают завалы склада «Wildberries» в Краснодаре, который накануне был атакован беспилотниками. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. Он уточнил, что возгорание локализовано, но полностью еще не ликвидировано. Между тем, логистический центр маркетплейса в Котовске Тамбовской области возобновил работу после атаки беспилотников в ночь на 18 июля. Тогда погибли 7 сотрудников ночной смены, 25 человек пострадали. В ту же ночь дроны атаковали логистический центр в подмосковной «Электростали». Пострадал 61 человек, один погиб. Кроме того, в ночь на 22 июля беспилотники атаковали склады маркетплейса в Невинномысске и Краснодаре. Глава Wildberries Татьяна Ким пообещала, что малые предприниматели, чьи товары пострадали при нападении на склад в «Электростали», получат первые выплаты. Евросоюз окончательно принял 21-й пакет антироссийских санкций. Среди них крупнейший за последние 4 года пакет индивидуальных рестрикций против 48 физических лиц и 170 юридических. Совет ЕС также вводит замораживание активов 94 банков и крупных финансовых институтов и запрет на предоставление им средств. Кроме того, ЕС впервые вводит возможность полного запрета на использование криптоактивов третьими странами. Стоянки для грузовиков, газобаллонов, электрических автомобилей запретили размещать под железнодорожными мостами и эстакадами. МЧС утвердила соответствующие изменения в свод правил пожарной безопасности. Они устанавливают новые требования к инфраструктуре железнодорожного транспорта, передают РИА Новости. Среди прочего, ужесточены требования к применению пожаробезопасных материалов при строительстве. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения группы подростков на прохожих в центре Нижнего Новгорода, сообщил Следственный комитет. В эфире регионального телеканала вышел сюжет на эту тему. Подростки постоянно нападают на прохожих в центре города и избивают их. Одним из последних стало нападение на музыкантов, которые возвращались с репетиции. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Нижегородского управления представить доклад о ходе расследования дела. Решение не проводить жеребьевку перед серией пенальти матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» по соображениям безопасности нельзя считать нарушением правил игры, поэтому требование красно-белых о переигровке не удовлетворено. Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц. 18 июля «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок по итогам серии пенальти. В конце основного времени форвард «Зенита» Александр Соболев сравнял счет с пенальти. После этого он подошел праздновать взятие ворот к трибуне болельщиков «Спартака», которые закидали поле стаканами. Главный арбитр встречи не стал проводить жеребьевку перед пенальти и объявил, что их будут бить в ворота, за которыми находятся болельщики «Зенита», исходя из соображений безопасности за поведение фанатов «Спартака». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграм», теперь мы есть в «Макс», «ВК» и «Дзен». Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Игорь Саруханов, «Желаю тебе».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: И вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.3 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил областной оперативный штаб. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах, уточняют информацию о последствиях обстрела. Перед этим оперштаб сообщил о ранении 5 жителей в результате атаки беспилотников. В частности, в поселке Белитадельский мужчина пострадал после удара дрона по грузовику. В Белгороде беспилотник ударил по территории коммерческого объекта. Там пострадали 3 человек. Еще один при ударе по территории предприятия в селе Красный Октябрь. Новый санкционный пакет Евросоюза предусматривает ограничительные меры против Московской биржи и заместителя председателя Центробанка, сообщила внешнеполитическая служба ЕС. Совет Евросоюза утвердил 21-й пакет санкций против России. Он включает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций, а также 94 российских банков и крупных финансовых учреждений. Совет добавил 51 компанию в список тех, на кого распространяются более жесткие ограничения по экспорту товаров и технологий двойного назначения в связи с их поддержкой военно-промышленного комплекса России. Некоторые из них находятся не в Европе, а в Китае, Индии, Казахстане, Киргизии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Сбербанк сообщил клиентам о завершении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa с 1 сентября. Он рекомендовал заранее закрыть их в мобильном приложении и перевести остаток средств на другие счета, передает РИА Новости. Закрыть их можно также в любом отделении. Ранее в Центробанке отмечали, что карты MasterCard и Visa должны уходить с российского рынка. Они не выполняют функционал, который обеспечивали. Международные платежные системы ушли с российского рынка весной 2022 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в начале июля отметила, что эти карты постепенно выводятся из оборота, но без определения конкретных сроков. Госдума приняла закон, который разрешает благоустройство велосипедных, пешеходных и беговых дорожек на местах уже существующих тропинок в лесах. В пояснительной записке авторы отметили, что жители просят благоустроить уже протоптанные дорожки в лесу, которые пролегают по удобным для них маршрутам, в том числе под кронами деревьев. При этом юридически данные тропинки относятся к лесным территориям, поэтому на них нельзя официально проводить работы. Музей-заповедник Петергоф и театр НИТИ к 200-летию парка Александрия создали аудиоспектакль «Далекое странствие Пупи». Он рассказывает историю первой хозяйки собственной дачи у моря, супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны. Парк был создан Николаем I для его супруги. Это семейная резиденция 4 поколений династии Романовых. Проводницей путешествий становится маленькая фарфоровая кукла Пупи, любимица принцессы Шарлотты Прусской, будущей императрицы. Вместе с хозяйкой кукла попадает в чужую страну и открывает мир заново. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви. Но жар

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Власти решили проработать смягчение лимитов на продажу бензина на автозаправочных станциях. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подумать об отмене ограничений по отпуску в одни руки менее 50 литров, сообщает РБК. По информации источников отрасли, министерство вместе с компаниями также должно продумать механизм для недопущения обхода персоналом АЗС установленных ограничений реализации топлива. Сегодня также стало известно, что власти обсуждают продление запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, срок которого заканчивается 31 июля и еще на один месяц, а на экспорт бензина сразу на полгода. Российские средства противовоздушной обороны за день ликвидировали 172 беспилотника над регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Министерство обороны. Между тем, ликвидирован пожар в логистическом комплексе в Невинномысске Ставропольского края, который возник утром в среду из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Основательница Wildberries Татьяна Ким ранее проинформировала также об атаке склада в Краснодаре. Там спасатели сейчас проливают конструкции и разбирают завалы. Логистический центр маркетплейсов в Котовске Тобольской области возобновил работу после атаки беспилотников в ночь на 18 июля. Евросоюз не смог включить 21-й пакет санкций запрет на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими танкерами в третьи страны. Эту меру Еврокомиссия в июне представила как центральную в новых рестрикциях. Вместо запрета в течение следующего года операторы СПГ-танкеров будут обязаны информировать Еврокомиссию о пунктах назначения и объемах контрактов. Также она ввела требования для европейских компаний уведомлять Брюссель о любых продажах СПГ-танкеров России. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций также заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля будущего года. Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Индией о временной работе граждан одного государства на территории другого. Документ был подписан в декабре прошлого года по итогам визита в Индию Владимира Путина. Помимо этого, тогда была утверждена программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 30 года, а также культурных обменов. Памятник писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину откроют в Вологде 25 июля, в 97-й год со дня его рождения, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Ленком» на улице Пушкинской. Шукшин неоднократно бывал на Вологодчине. Там он снял свою последнюю в качестве режиссера картину «Калина Красная» в Белозерске. В кадр вошли городские панорамы и окрестные деревни. В съемках принимали участие местные жители. Скульптуру создали в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» на средства федеральной субсидии. Накануне на Алтае открылся 28-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Также проходят традиционные Шукшинские дни. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Самоцветы, танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа Disco Tecovarian.
2: Всем привет, с вами Отпетые Мошенники.
3: Всем привет, с вами группа Фабрика.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Ялуторовск известен прежде всего как место ссылки декабристов.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: В Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей представляет авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил народный артист России Дмитрий Харатьян.
1: Авторские новости.
2: Главным музыкальным событием выходных станет двойной концерт группы «Руки вверх» в Лужниках. В Москве также выступит испанская СК-группа «The Locos», которая порадует фанатов и в Челябинске. В столице Южного Урала увидят кино и «Алису». Чайф отправится в Волгоград, Ленинград в Псков, а князь в Анапу Геленджик. В Санкт-Петербурге выступят Светлана Сурганова и Вадим Самойлов. Дмитрий Харатьян рассказал на сцене о своем музыкальном проекте, который сегодня даст концерт на ВДНХ.
3: Всю жизнь я шел к тому, чтобы у меня появился свой коллектив музыкальный. Я пришел на киностудию 15 лет с гитарой, и меня утвердил Владимир Меньшов на роль Игоря Грушко, парня с гитарой в фильме «Розыгрыш». Это мой дебют в кино. С чего все и началось. И вот не прошло и 50 лет, как я выступаю со своим коллективом, который называется «Коктейль Проджект». Я, можно сказать, хедлайнер, практически рок-звезда. В основном костяк — это песни в кино, которые я сам исполнял, начиная с «Розыгрыша», «Зеленый фургон», «На Дерибасской хорошая погода» и «Гардемарины». Плюс к этому еще то, что накопилось материал за всю свою жизнь, конечно. Это и авторские песни, и «Розенбаум», и «Высоцкий», и очень много «Окуджавы».
2: Харатьян отметил, что в шутку назвал себя рок-звездой и указал на настоящих рокеров.
3: Это условное название, это собирательная рок-звезда, да? Рок-звезды там — это Гарик Сукачев или Костя Кинчев, Слава Бутусов.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных спектаклей выходных, по версии билетных операторов, «Папа» Сергеем Маковецким на сцене Ленкома и «Женитьба» в Театре Моссовета. Дмитрий Харатьян рассказал, что сыграет генерал-губернатора Милорадовича в спектакле Малого театра под названием «14 декабря» по пьесе Владимира Мединского. Артист также не согласился с критиками «Гамлета» с Юрой Борисовым.
3: Как сказал Константин Гаврилович Треплев в пьесе «Чайка» Чехова, нужны новые формы. Я так понимаю, что этот «Гамлет» нетрадиционный, поставлен как раз в поисках новых форм. Искусство, оно такое очень неоднозначное. Игра актеров и постановки тоже. Они могут быть вызывающими, провокационными, могут быть разными, неприятными и могут будоражить. И вообще главное это в искусстве, особенно в театральном, это катарсис. В принципе, цель и задача искусства — вообще дарить надежду людям на будущее, на свет, вообще свет. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не значит быть притчей на устах у всех в Пастернак. И надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Я вот за такое искусство.
1: Авторские новости.
2: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер — семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» и экранизация известной манги, японский комедийный боевик «Дни Сакамото». Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. 7000 над землей.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В Альметьевске находится главный офис компании «Татнефть».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Родных дорог.
1: В Москве полночь.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Власти решили проработать смягчение лимитов на продажу бензина на автозаправочных станциях. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подумать об отмене ограничений по отпуску в одни руки менее 50 литров, сообщает РБК. По информации источников отрасли, министерство вместе с компаниями также должно продумать механизм для недопущения обхода персоналом АЗС установленных ограничений реализации топлива. Сегодня также стало известно, что власти обсуждают продление запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, срок которого заканчивается 31 июля и еще на один месяц, а на экспорт бензина сразу на полгода. Российские средства противовоздушной обороны за день ликвидировали 172 беспилотника над регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Министерство обороны. Между тем, ликвидирован пожар в логистическом комплексе в Невинномысске Ставропольского края, который возник утром в среду из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Основательница Wildberries Татьяна Ким ранее проинформировала также об атаке склада в Краснодаре. Там спасатели сейчас проливают конструкции и разбирают завалы. Логистический центр маркетплейсов в Котовске Тобольской области возобновил работу после атаки беспилотников в ночь на 18 июля. Евросоюз не смог включить 21-й пакет санкций запрет на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими танкерами в третьи страны. Эту меру Еврокомиссия в июне представила как центральную в новых рестрикциях. Вместо запрета в течение следующего года операторы СПГ-танкеров будут обязаны информировать Еврокомиссию о пунктах назначения и объемах контрактов. Также она ввела требования для европейских компаний уведомлять Брюссель о любых продажах СПГ-танкеров России. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций также заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля будущего года. Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Индией о временной работе граждан одного государства на территории другого. Документ был подписан в декабре прошлого года по итогам визита в Индию Владимира Путина. Помимо этого, тогда была утверждена программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 30 года, а также культурных обменов. Памятник писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину откроют в Вологде 25 июля, в 97-й год со дня его рождения, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Ленком» на улице Пушкинской. Шукшин неоднократно бывал на Вологодчине. Там он снял свою последнюю в качестве режиссера картину «Калина Красная» в Белозерске. В кадр вошли городские панорамы и окрестные деревни. В съемках принимали участие местные жители. Скульптуру создали в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» на средства федеральной субсидии. Накануне на Алтае открыл 28-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, а также проходят традиционные Шукшинские дни. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Название «Арзамас» означает «милый» или «родная земля», что в переводе с эрзянского, одного из мордовских языков финно-угорской семьи.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Утренних дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Олега Газманова и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102

Ginger. Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке. Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.